0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: очень сложно.
1: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Призрачно все в этом мире бушующем.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 21, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Под Самарой почти полностью выгорел склад «Wildberries». На логистический центр в Новосемейкино в воскресенье утром была совершена атака беспилотников, сообщил коммерсанту источник, близкий к МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака беспилотников, их предупредили еще ночью. В 7.30 объявили тревогу, а еще через полчаса прозвучали первые взрывы. Всего на тот момент, по информации сотрудников, размещенной в соцсетях, на складе находилось около 1000 человек. К моменту взрывов людей успели эвакуировать. Сгоревший склад был открыт чуть больше года назад. Его площадь составляла 130 тысяч квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысил 10 миллиардов рублей. По данным Wildberries, на февраль этого года в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось почти 50 миллионов единиц товаров. Ежедневно комплекс отгружал свыше 2 миллионов заказов. Российская казна получит более 400 миллионов рублей от имущества свидетелей Иеговы. Речь идет о кадастровой стоимости объектов, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Московский суд изъял у 8 иностранных организаций более сотни различных объектов. Жилые дома, коммерческие здания и земельные участки. Все обращено в доход государства. Конфискованные объекты находятся в 20 регионах страны, в том числе в Самарской области, и использовались в интересах свидетелей Иеговы. Эта организация признана в России экстремистской и запрещена с 2017 года. Блогер из Тольятти Валерия Чкалина, известная как Лерчик, намерена обжаловать свой приговор. Об этом сообщил ее адвокат. По делу о незаконном выводе за границу четверти миллиарда рублей, полученных от продажи фитнес-марафона, суд приговорил Лерчик к 5 годам условно, штрафу под миллиард рублей и 3-летнему запрету продвижения собственного бренда в интернете. Август в Самарской области будет теплее обычного, об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. Средняя температура в последний летний месяц составит плюс 19-22 градуса. Средняя температура в последний летний месяц составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Между тем, первая рабочая неделя августа будет жаркой, с дневной температурой до плюс 30. Пройдут кратковременные дожди. Во второй декаде августа температура воздуха не будет подниматься выше плюс 26 градусов, следует из прогнозов сетевых метеоисточников. В России разработали правила поведения для роботов. Речь идет о машинах, которые задействованы в сервисах доставки, пишет российская газета. Правила и требования будут едиными по всей стране. В частности, роботам запретят ездить быстрее 25 км в час, а на тротуарах не более 10 км в час. Роботов обяжут уступать дорогу пешеходам, соблюдать правила дорожного движения, следить за сигналами светофора. Как ожидается, уже в следующем году число роботов в городах России составит до 12 тысяч. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, температура плюс 27-29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 8. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня понедельник, 3 августа. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 4 минуты на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ОО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит. Но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
4: Реклама.

0: 8-495-555.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. Это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 20. Днем ожидается 27-29 градусов. Без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой почти полностью выгорел склад Wildberries. На логистический центр в Новосемейкино в воскресенье утром была совершена атака беспилотников. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перенастроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, говорится в заявлении компании. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Это очередной этап в программе испытаний машины. По итогам полета замечаний специалисты не зафиксировали. «Байкал» предназначен для замены советского Ан-2. Первые поставки самолета запланированы на 2027 год. Август в Самарской области будет теплее обычного. Средняя температура составит плюс 19-22 градуса. Это почти на градус выше обычных показателей. Первая рабочая неделя августа будет жаркой, с дневной температурой до плюс 30. «Акрон» уступил «Казанскому Рубину» во втором туре РПЛ. Матч в Самаре завершился со счетом 1-2. «Крылья Советов» в гостях сыграли в ничью 1-1 с московским ЦСКА. В следующем туре 8 августа самарцы дома сыграют с калининградской «Балтикой», тольяттинцы в гостях с московским «Локомотивом».
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти сейчас плюс 20, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 20. На календаре понедельник, 3 августа. В этот день родились американский актер Мартин Шин и советский писатель Анатолий Алексин. Также 3 августа – это международный день арбуза. О том, что есть полезного в арбузе, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Баум-маркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 20. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет?

0: Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 21. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой почти полностью выгорел склад «Wildberries». На логистический центр в Новосемейкино в воскресенье утром была совершена атака беспилотников, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака беспилотников, их предупредили еще ночью. В 7.30 объявили тревогу, а еще через полчаса прозвучали первые взрывы. Всего на тот момент, по информации сотрудников, размещенной в соцсетях, на складе находилось около 1000 человек. К моменту взрывов людей успели эвакуировать. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. По итогам замечаний специалисты не зафиксировали. Силовая установка и бортовые системы отработали штатно. Самолет LMS-901 «Байкал» полностью российский. Он создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже больше 60 лет. «Байкал» специально адаптировали для посадки на грунтовые и заснеженные полосы для работы в тяжелых климатических условиях. Он способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на 2027 год. Тогда же начнутся первые поставки покупателям. С августа в многоквартирных домах усилят правила для кондиционеров. Обновленные нормы касаются установки, эксплуатации и обслуживания сплит-систем. Кондиционеры не запрещают, но требования к размещению и внешнему виду ужесточают. Самое заметное – контроль за монтажом наружных блоков. Управляющие компании и ТСЖ смогут требовать официальных согласований. Если согласований нет, собственнику выпишут предписание привести фасад в порядок, а если проигнорируют, оштрафуют. Отдельно ужесточили разбор жалоб на шум и конденсат. Если соседи жалуются на ночной гул или воду, стекающую на их стены и балкон, управляющая компания будет разбираться гораздо тщательнее. Она сможет обязать владельца перенастроить дренаж, поставить шумозащитные экраны или ограничить работу техники по ночам. В спорных случаях подключат Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австралийский Пилах. Об этом пишет ведомости со ссылкой на исследование. Москва на 22-м месте, Петербург на 25-м. Самара заняла 148-е место, Тольятти 183-е. В среднем самарцы тратят на дорогу до работы около 43 минут, тольяттинцы – 27 минут. Дольше всех добираются до работы в нигерийском Лагосе. Там среднее время одной поездки достигает почти 68 минут. Доллар на сегодня 78 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.13, температура в Тольятти плюс 21. Кто готовит лучший кофе в мире? Через 8 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.29, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
4: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 21, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В результате атаки на склад Wildberries под Самарой, по окончательным данным, никто из людей не пострадал. Работников логистического центра успели эвакуировать. Сам склад в Новосемейкино выгорел полностью. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. Прием заявлений на дистанционное голосование стартовал в России. Онлайн-голосование пройдет в 33 регионах страны. В Самарской области оно доступно не для всех жителей, а только для зарегистрированных в КИНИЛе. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австралийский Филах. Москва на 22-м месте, Самара заняла 148-е место, Тольятти 183-е. В среднем самарцы тратят на дорогу до работы около 43 минут, тольяттинцы 27 минут. За 16 лет ингредиенты для бургера подорожали в России в 3,5 раза. С 2010-го стоимость булочки, котлеты из говядины, помидоров, огурцов, листьев салата, лука, кетчупа и майонеза выросла на 250%. В среднем цены на бургер поднимались каждый год на 8%. Сейчас приготовить его дома стоит 145 рублей. Такой же бургер в заведениях фастфуда будет стоить уже 250-315 рублей.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти сейчас плюс 22. Днем будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 29, температура плюс 22. На календаре понедельник, 3 августа. Сегодня международный день арбуза. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 15.9. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Радио «Омега». Тольятти.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 22. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: Мамы, папы, скоро в школу!
1: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.02, температура плюс 23, днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. По окончательным данным, никто из людей не пострадал в результате атаки на склад Wildberries под Самарой. Работников логистического центра успели эвакуировать. Сам склад в Новосемейкино выгорел полностью. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал произошедшее террористическим актом. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности объекта критической инфраструктуры. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. Прием заявлений на дистанционное голосование стартовал в России. Онлайн-голосование пройдет в 33 регионах страны. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения дистанционного голосования. Но локально Центризбирком решил протестировать технологию в Кинеле. Жители этого города смогут проголосовать онлайн. Напомню, выборы депутатов Государственной и Губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. Российский рынок сыра переживает перепроизводство. Избыток предложений вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни работают в ноль. Этап бурного роста отрасли продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, но сейчас он закончился. По данным Национального союза производителей молока, внутреннее потребление сыра на 9% отстает от объема производства. Ситуацию усугубили белорусские производители, которые буквально затарили все холодильники, говорят специалисты рынка. Чтобы оставаться на плаву, производителям приходится искать свою нишу. Потребление сыра в России выросло до исторического максимума – 8 килограммов на человека в год. Но до европейского уровня – 18 килограммов в год – России еще далеко. Август. В Самарской области будет теплее обычного, сообщили в Приволжском гидрометцентре. Средняя температура в последний летний месяц составит плюс 19, плюс 22 градуса. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Наступившая первая рабочая неделя августа будет жаркой, с дневной температурой до плюс 30. Пройдут кратковременные дожди. Во второй декаде августа температура воздуха не будет подниматься выше плюс 26. Крылья Советов вырвали ничью в матче против ЦСКА в рамках второго тура РПЛ. Хозяева поля открыли счет в первом тайме. Крылья отыгрались на 63-й минуте. Для самарцев это вторая ничья с начала чемпионата. В свою очередь, Акрон потерпел второе поражение подряд. Тольяттинцы в рамках второго тура в Самаре принимали казанский Рубин и уступили со счетом 1-2. В следующем туре, 8 августа, самарцы дома сыграют с Балтикой, Акрон в гостях с московским Локомотивом. Доллар на сегодня 79,46 рубля, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня понедельник, 3 августа. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть сет морской из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако. Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО «Тольятти», ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 23. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Доброе утро, может быть съездить в отпуск или сменить работу?
0: Неплохие мысли, но предлагаю подумать еще. 510-225, что у вас?
2: Алло, возможно отдохнуть или взять отпуск?
0: Давайте еще думать, еще, есть ли еще мысли.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам. 510-225, а вы как считаете?
3: Я думаю, это искупаться в водоеме.
0: Тоже вполне себе интересная мысль. Еще, давайте думать. 510-225, доброе утро, как считаете?
4: Здравствуйте, может быть, искупаться?
0: И искупаться тоже. Еще что?
4: Может быть, позагорать, шашлыки.
0: Все прекрасно. Все поддерживаю. Но правильный ответ я бы сформулировал по-другому. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
6: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.22, температура плюс 23. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро. Я думаю, искупаться в Волге, там, в речке, загорать, в отпуск сходить.
0: И это все может быть правильными ответами. Но кое-что не додумано. 510-225, ваша очередь.
2: Здравствуйте. Я думаю, что это выехать куда-то за пределы города или страны.
0: И это тоже имеет право на существование. Еще давайте думать. Я как-то по-другому для себя это формулирую. Может, вы догадались? Доброе утро.
3: Похудеть или загореть.
0: И это тоже может быть правильными ответами. Но как бы это все объединить? Вот вопрос. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
7: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
8: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 23. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Здравствуйте, может быть это поездка на море?
0: И на море тоже, и поездка тоже. Вот все-все, что перечисляли, это все может быть правильными ответами. 510-225, у вас что, доброе утро?
1: Я думаю, отпуск.
0: И отпуск тоже.
1: Поездка.
0: И поездка тоже. И загореть, и похудеть.
1: Загореть и похудеть, отдохнуть.
0: И отдохнуть.
1: Да что ж такое все приятное-то?
0: И это все по-своему правильные ответы. Но как бы их объединить в один? Вот не понимаю пока что. 510-225, вы как думаете?
2: Здравствуйте, может быть, сходить в поход?
0: И в поход тоже сходить. Не могу спорить с этим. Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. Активные работы на месте пожара на складе «Вайлдберрис» под Самарой завершены. Огонь потушен. По данным источника «Коммерсанта», близкого к МЧС, склад выгорел практически полностью. Площадь комплекса около 130 тысяч квадратных метров. Никто из сотрудников логистического центра не пострадал. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством 2 россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны, отметив, что правительство признает ущерб этого инцидента для имиджа королевства. На текущей неделе в Самарской области сохранится теплая и жаркая погода. Сегодня днем до плюс 30, местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Со вторника по четверг нам обещают солнечную погоду с дневной температурой до плюс 28. А в пятницу регион вновь накроет 30-градусная жара. Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист возглавлял команду с декабря 2023 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды завершал чемпионат страны на втором месте. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега ООО» – специализированный застройщик «Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 23. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
4: Реклама. Такси. Я в отпуск.
5: Поездка займет 10 минут.
4: Уже приехали?
5: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
6: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
7: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Омега».

0: смотри.
1: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 24. На радио Омега невероятный вопрос. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 510-225, вы как думаете?
2: Доброе утро. Я думаю, может быть, провести время для себя?
1: Кто-то для себя, кто-то для семьи, и это все тоже правильные ответы. Как бы их объединить? Как бы переформулировать то, что мы уже наперечисляли здесь? Думаем. 510-225, вы как считаете?
2: Доброе утро. Может быть, вообще ничего не делать?
1: Кто-то хочет ничего не делать, и это тоже будет вполне себе правильным ответом.
2: Вопрос отдыхать.
1: Вопрос в формулировке. То, что мы перечислили, это, конечно, правильно, но как бы это все объединить?
2: Бездельничать.
1: Кто-то планирует работать.
2: Планирует работать?
1: Конечно, почему бы и нет?
2: Планировать работать.
1: Не только работать, но и отдыхать. Кто-то уехать, кто-то не уезжать. Ключевое слово «планировать», как вы понимаете. Ну, конечно. Спасибо вам за попытку. 510-225.
3: Я думаю, заняться спортом, привести себя в форму спортивную.
1: Кто-то и об этом подумывает. Почему бы и нет?
3: Отдыхать, слово не подходит.
1: И отдыхать, и отдыхать, и работать. Все подходит.
3: И отдыхать, и работать?
1: Конечно. Кому-то нравится работать, кто-то планирует работать.
3: Лежать на солнце, находиться на солнце и работать.
1: Кто-то лежать на солнце, кто-то в тени, кто-то не лежать.
3: На природе, на воздухе находиться.
1: А кто-то...
3: Не в доме, не в помещении.
1: А кто-то и в помещении планирует находиться. И это тоже будет правильный ответ.
3: Какой интересный сегодня вопрос.
1: Когда все подходит, что мы с этим делаем? Объединяем.
3: Все делать.
1: Все делать? А кто-то хочет ничего не делать, и это тоже будет правильным ответом.
3: Ничего не делать и все делать.
1: Угу.
3: Обязательно летом.
1: В ответе есть слово «лето», если честно.
3: Лето. В ответе есть слово «лето».
1: Ну да.
3: Мне только лениться. Лететь, летать.
1: В вашем ответе нет слова «лето», как вы заметили. А в моем есть. В моем ответе есть слово «планы» и слово «лето». Догадайтесь, не стесняйтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
4: Реклама.

0: 555-555.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.46. Температура плюс 24. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 510-225, как думаете?
1: Я думаю, реализовать все свои планы. Достичь поставленных целей на лето.
0: Давайте заглянем в правильный ответ. По данным опроса онлайн-панели «Анкетолог», только у каждого пятого из нас получается реализовать все свои планы на лето. Браво!
1: Да, спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталья, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе правил участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Наталья, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Наталья Иванова с улицы Революционной. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз. Тольятти 106.9 FM. Радио Амин.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 24. Несколько минут назад Наталья с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? Реализовать все свои планы на лето. Именно об этом говорят данные опроса онлайн-панели «Анкетолог». Наталью поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа в 13.00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах Миндаль, упаковка из 4 рулонов, всего 79 рублей 99 копеек. Миндаль. Делаем цены ниже.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02. Температура плюс 25, днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой развернут оперштаб для координации всех работ по устранению последствий пожара на складе «Wildberries» в Новосемейкино. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности. Напомню, в воскресенье утром после атаки беспилотников на склад «Wildberries» начался пожар, логистический центр выгорел полностью. Жертв среди сотрудников удалось избежать благодаря оперативной эвакуации. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. При головокружении, кашле или першении в горле нужно обратиться за медицинской помощью. «Wildberries» уже перенастроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов идут через другие склады сети. В Самарской области стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения. Об этом сообщили в облсберкоме. Подать заявление можно до 14 сентября включительно, обратившись лично в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуги. Также в России начался прием заявлений на дистанционное голосование на выборах. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения онлайн-голосования. Но локально Центр избирком решил протестировать технологию в Кинеле. Выборы депутатов Государственной и Губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. На текущей неделе в Самарской области сохранится теплая и жаркая погода. Сегодня днем до плюс 30. Местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Со вторника по четверг нам обещают солнечную погоду с дневной температурой до плюс 28. А в пятницу регион вновь накроет 30-градусная жара. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, август в Самарской области будет теплее обычного. Средняя температура составит от 19 до плюс 22 градусов. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Заявление российский специалист сделал после матча 21-го тура чемпионата страны. В этой встрече «Шанхай» потерпел третье поражение подряд. Российский специалист возглавлял команду с декабря 23-го года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды завершал чемпионат страны на втором месте. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы. По итогам антикоррупционной кампании клуб был оштрафован на 10 очков в начале сезона. Сейчас «Шанхай Шэньхуа», занимая 13-е место, находится в 4 очках от зоны вылета. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.09, температура в Тольятти плюс 25. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали на высокой скорости водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
4: Реклама.
5: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.19, температура плюс 25. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только 2 бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
4: Реклама. Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
5: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 25. На радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. Wildberries начала оценку ущерба для продавцов от пожара на логистическом центре под Самарой. Компания уже перенастроила логистику, прием поставок и отгрузка заказов идут через другие склады сети. Напрямую в Новосемейкино товары сейчас не принимают. Склад в результате атаки беспилотников выгорел полностью. В Самарской области началась проверка по факту столкновения двух бензовозов на трассе М5. Авария произошла в пятницу, 31 июля, в Сызранском районе. После столкновения один из нефтевозов загорелся, его кабина выгорела полностью. Обошлось без пострадавших. Санврачи обновили список пляжей, где вода не соответствует нормам. В перечень вошли места отдыха у озер Орлова, Сокулина-1 и Сокулина-2 в Новокуйбышевске, пляжи Красноглинского района в районе Барбошной поляны и Фестивальной поляны в Самаре, а также пляж у санатория Можайский. Билеты на первый матч Франции под руководством нового главного тренера Зинедина Зидана раскупили за сутки. Домашняя игра французов против Италии в рамках третьего тура Лиги наций пройдет 2 октября на Стад де Франс, вмещающем 80 тысяч зрителей.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет малооблачно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 25. На календаре понедельник, 3 августа. Сегодня международный день арбуза. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 10.43 в Тольятти. Температура плюс 25. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 25. Правда ли, что актер Бен Аффлек выиграл в передаче «Кто хочет стать миллионером»? Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru, а через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из 3 пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. ВО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.02. Температура плюс 26. Днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Wildberries начала оценку ущерба для продавцов от пожара на логистическом центре под Самарой. Компания уже перенастроила логистику, прием поставок и отгрузка заказов идут через другие склады сети. Напрямую в Новосемейкино товары сейчас не принимают. Склад в результате атаки беспилотников выгорел полностью. Его площадь составляла 130 тысяч квадратных метров. Сгоревший логистический центр в Новосемейкино был открыт чуть больше года назад. Совокупный объем инвестиций превысил 10 миллиардов рублей. По данным Wildberries, на февраль этого года в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось около 50 миллионов единиц товаров. Ежедневно комплекс отгружал свыше 2 миллионов заказов. Центробанк зафиксировал изменения потребительского поведения россиян. По данным регулятора, граждане стали чаще искать скидки, выбирают более дешевые товары, покупают вещи по частям и переходят на маркетплейсы. В исследовании ЦБ говорится, что многие соотечественники откладывают крупные покупки, а вместо дорогих моделей выбирают дешевые или поддержанные, пишет «Известия». Эксперты объясняют это замедлением роста доходов, высокой инфляцией и дорогими кредитами. При этом общие расходы россиян продолжают расти. За первое полугодие доходы увеличились примерно на 7%, а траты на 14%. Несмотря на экономию, люди по-прежнему не готовы сокращать расходы на продукты, лекарства, коммуналку, связь и образование. Куба полностью осталась без света. Подробности и причины, а также сроки возобновления подачи электроэнергии в государственной энергокомпании страны не уточнили. Предыдущее массовое отключение света на Кубе произошло 7 июля. Блэкаут затронул всю национальную электроэнергетическую систему. Подача электричества была возобновлена только через неделю. На текущей неделе в Самарской области сохранится теплая и жаркая погода. Сегодня днем до плюс 30, местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Со вторника по четверг там обещают солнечную погоду с дневной температурой до плюс 28. А в пятницу регион вновь накроет 30-градусная жара. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, август в Самарской области будет теплее обычного, а осадки прогнозируются в пределах нормы. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч и может доходить до 500 000 рублей в зависимости от мощности. Разгоняются такие сапы до 6-10 км в час. Как пишет Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования. Это повышает риск столкновений и может обернуться ростом числа трагедий на воде. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 26, днем будет малооблачно без осадков, ветер с северо-западной 1,6 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.09, температура в Тольятти плюс 26. Сегодня утром Наталья с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? Реализовать все свои планы на лето. Вот правильный ответ.
1: Я Наталья Иванова с улицы Революционной. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Наталью поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты кино, лето, а еще Шон Мендес и Камила Кабейо, «Сеньорита» на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама.
3: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Кино «Лето». 11 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 26. В 12:30 новости, а еще впереди «Иглс», «Отель Калифорния», а также «Серф Месса» и «Эмили». «I love you, baby» через минуту на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Секрет – это Питер, детка. 11 часов 32 минут, температура в Тольятти плюс 26, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести первосентябрьский капитал. С инициативой выплат к началу учебного года выступила партия ЛДПР. Размер суммы депутаты предлагают рассчитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе и возраста ребенка. Чем старше школьник, тем больше может быть выплаты, пишет агентство РИА. Активные работы на месте пожара на складе Wildberries под Самарой завершены. Огонь потушен. По данным источника коммерсанта, близкого к МЧС, склад выгорел практически полностью. Площадь комплекса около 130 тысяч квадратных метров. Никто из сотрудников логистического центра не пострадал. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном. По его словам, стороны достигли договоренностей по Армурскому проливу и проведут встречи сегодня. Американский лидер добавил, что приостановить удары по Ирану в Вашингтон просили представители Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Сбережений жителей Самарской области в среднем хватит на 4,5 месяца без зарплаты. Это выяснил сервис Superjob. 14% респондентов смогут продержаться без дохода меньше месяца, каждый пятый от 1 до 2 месяцев. При этом более трети жителей губернии не имеют накоплений.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Аль».

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Эмилия, Big Big World. 11 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 26. Впереди золотая коллекция «Радио Омега». Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. «Seal» – «It's a man's man's world». «Живаго» – «Celebrate the love». А еще «Bengals» – «Eternal flame». Через полминуты на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: силы с Men's World в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 26. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 12 часов, 1 минута в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице 27 градусов. Завтра жара немного спадет. Подробнее расскажу через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России предложили запустить ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал». С инициативой выступила партия ЛДПР. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Суть в том, чтобы выплачивать семьям деньги на каждого ребенка школьного возраста специально для подготовки к новому учебному году. Размер суммы депутаты предлагают рассчитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе и возраста ребенка. Чем старше школьник, тем больше может быть выплата, пишет агентство РИА. С подобными инициативами Госдума выступает почти каждый год перед 1 сентября. Ни одна идея так и не была реализована. Чапаевские 5 детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире. В полицию обратились жители многоэтажки, они нашли на лестничной клетке маленькую девочку. Выяснилось, что в захламленной квартире проживали 5 несовершеннолетних, их мать и отчим. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим – наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования. По окончательным данным, никто из людей не пострадал в результате атаки на склад Wildberries под Самарой. Работников логистического центра успели эвакуировать. Сам склад в Новосемейкино выгорел полностью. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал произошедшее террористическим актом. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности объекта критической инфраструктуры. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. Жаркая погода задержится в Самарской области на неделю. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня и предстоящей ночью местами по региону пройдут кратковременные дожди, не исключаются грозы. Днем сегодня до плюс 30, завтра воздух прогреется до плюс 29 градусов. В среду и четверг будет солнечно и до плюс 28. В конце рабочей недели столбики термометров вновь поползут вверх. В пятницу и выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34 градусов. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Новый Человек-паук собрал рекордную кассу. За первые выходные проката в США и Канаде лента заработала $355 миллионов. По данным журнала Variety, это второй лучший старт в истории американского проката после фильма «Мстители. Финал». Дебют Человека-паука «Новый день» лишь на $2 миллиона уступил рекорду. В России премьеру «Нового Человека-паука» перенесли на 20 августа из-за отечественной ленты про Колобка. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: Прямо сейчас в погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Пауза в Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: на радио Омега Инна. Композиция называется «Ап». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами, легкого вам понедельника. Далее на радио Омега песня, которая перенесет нас с вами в одно место, но у каждого оно свое. Город детства Стаса Пьехи.
1: Реклама.
2: Хочу похудеть.
1: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: «Алтын спецодежда» – все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса – Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsiz.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: На радио Амига Стас Пьеха. Далее у нас с вами новая песня Милен Фармер. Называется «Чей теперь черед?». Прежде еще на радио Амига Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Прожгочные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине «Пусту дева» «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио Омега Эванесенс, My Mortal. На улице плюс 27 градусов. Сегодня воздух еще может прогреться до плюс 29, а завтра жара у нас спадет, но будет все равно тепло. О погоде подробнее через минуту. Ну, прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. В правительстве подтвердили получение обращения и сообщили, что перенаправили его в Минтранс и МВД. В Чапаевске 5 детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире вместе с матерью и отчимом. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Жаркая погода задержится в Самарской области на неделю. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. До четверга прогнозируется около плюс 28 градусов. В пятницу и в выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34. Сахар в России дорожает быстрее большинства продуктов. По данным сервиса «Чек-индекс», за последний год цены на рафинад выросли на 9%, а с начала года на 14%. Сейчас килограмм сахара в среднем стоит 75 рублей. При этом цены на продукты в целом за год выросли минимум на 4,5%. Канал «База» пишет, что к концу июля оптовые цены на сахар были на четверть выше, чем год назад.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: На радио Омега команда Марчиба, Otherwise. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней миг, который напомнит нам о том, что даже во время работы важно делать небольшие перерывы. Релакс, take it easy. Послушаем обязательно. Также Бритни Спирс появится и Рик Эстли, Never Gonna Give You Up на радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. Украин 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13:02. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Под Самарой развернут оперштаб для координации всех работ по устранению последствий пожара на складе «Wildberries» в Новосемейкино. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности. Напомню, в воскресенье утром после атаки беспилотников на склад «Wildberries» начался пожар. Логистический центр выгорел полностью. Жертв среди сотрудников удалось избежать благодаря оперативной эвакуации. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. При головокружении, кашле или першении в горле нужно обратиться за медицинской помощью. Wildberries перенастроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка товаров идут через другие склады сети. Ведется подсчет ущерба. В Самарской области стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения, сообщили в облсберкоме. Подать заявление можно до 14 сентября включительно, обратившись лично в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуги. Также в России начался прием заявлений на дистанционное голосование на выборах. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения онлайн-голосования, но локально Центр избирком решил протестировать технологию в Кинеле. Выборы депутатов Государственной и Самарской губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. Сотовые операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. По данным газет «Коммерсант», в Мегафоне, в Имбелкоме и Теле2 объясняют это мерами защиты абонентов от спама и мошенников. По данным Мегафона, с начала года количество массовых звонков выросло на 155%. Эксперты считают, что новые правила сделают массовый спам менее выгодным, а компании будут чаще пользоваться официальными колл-центрами и услугами по маркировке звонков. Сбережений жителей Самарской области в среднем хватит на 4,5 месяца без зарплаты, выяснил сервис «Суперджоб». 14% респондентов смогут продержаться без дохода меньше месяца, каждый пятый опрошенный от 1 до 2 месяцев, 15% от 3 до 6, 8% от полугода до года. Лишь 7% респондентов располагают накоплениями, которых хватит более чем на год. При этом более трети жителей Самарской области не имеют накоплений. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

На радио Омега итальянская певица Лаура Паузини. Кстати, ее отец был музыкантом и мечтал, чтобы его дочь стала певицей. Она еще подростком выступала с ним в барах и кафе. А это наш с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро послушаем «Бурит по волнам». До этого еще Redneck Sound Wish You Were Here на радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Здесь для вас безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на главном. Только что мы послушали Селин Дион, A New Day Has Come. Далее золотая коллекция, в ней Scorpions, White Dove. Также послушаем танцевальный Nine. В начале золотой коллекции на Радио Омега. Kim Wild, You Came.
1: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arena-auto.ru. Акции до 31 августа этого года.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Омега. О погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, группа «Звери». Песня называется «Для тебя». И, конечно, для вас звучат все эти отличные хиты. Скоро послушаем шотландского музыканта Леса Макьёуна «Love is just a breath away». А до этого споет Оливия Дин «So easy» на Радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа в 13.00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
5: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега Мадонна. Кстати, недавно она выпустила новый альбом Confessions on a Dance Floor, часть 2. Он стал продолжением ее релиза 2005 года. Я смотрю вперед, а там у нас с вами на Радио Омега еще золотая коллекция, в ней Элтон Джон, а группа Моранди и Modern Talking, You Can Win If You Want на Радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Alcof на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек, то, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: the answer.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Вот Тольятти, ОГРН 115.

0: Вот это арифметика.
1: Ёлы-палы. Фермерская 14А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега Наутилус Помпилиус, Тутанхамон. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Легкого вам понедельника, хорошего настроения. А дальше у нас с вами Элис Мертон. Послушаем танцевальный хит «No Roots».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега Юлия Савичева, Москва, Владивосток. Куда бы вы ни направлялись, с вами всегда любимые песни. Радио Омега, слушайте нас онлайн на 106.9fm.ru. А далее золотые коллекции в ней Ace of Base, Колесо Фортуны, также Дежавю, I Can't Stop, а еще Boy George, Do You Really Want to Hurt Me на радио Омега через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус.

0: а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Радио Омега и Тайп. Вам спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. Желаю хорошего настроения, удачи в делах. Далее на Радио Омега Тедди Свимс. А до этого еще послушаем группу «Смысловые галлюцинации. Звезды 3000».
1: Реклама.
2: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа в 13.00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» свой, родной, недорогой.
6: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
7: Мамы, папы, скоро в школу!
8: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек» – источником живительной силы и энергии вашей семьи.
10: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: На Радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Много великолепных песен нам подарил дуэт Roxette, а только что одна из них «Spending My Time» на радио Омега. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней «Touch and Go», «Would You», также Лиз Маклернан со своей версией хита «Woman in Love». В начале золотой коллекции на радио Омега появится легендарный «Queen».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343. Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио Омега.

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена Авто-Чанган-Авто.ру». Акции до 31 августа этого года.

0: Это тот случай, когда музыка может существенно раздвинуть пространство. Путешествовали вместе с Браво, если бы на Марсе только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер понедельника. Прекрасно вам его провести. А что касается музыки, далее на радио Омега, Арелина Ара, Нинтори.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Под такую музыку очень даже уже приятно завершать все дела на сегодня. Только что Джордж Майкл, Jesus to a Child на радио Омега. Далее у нас золотая коллекция, в ней Wet Wet Wet, Love is All Around, также Amel Band, а еще Fancy, Flames of Love на радио Омега.
1: Реклама.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Она уже, конечно, оставила свой след в музыкальной индустрии, а недавно выпустила новую песню. Это Милен Фармер. Песня называется «Чей теперь черед?». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего вам настроения желаю. Далее на радио Омега золотой хит Scorpions «When the smoke is going down».
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
3: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: радио Омега Шон Бейкер. Гив вам прекрасного вечера, хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Прожгочные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбинацина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине «Пусту дева» «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: радио Омега, Селена Гомес, Love You Like a Love Song, что можно перевести как «Люблю тебя», как песню о любви. Дальше у нас с вами такие песни, которые мы тоже очень любим. От этого они и попали в золотую коллекцию. Это будут «Everything I Do», «I Do It For You» Брайана Адамса, «In Your Eyes», Кэлли Миноук, а еще «Self Control» Лауры Бранниган. Радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. «Алтын спецодежда». Наш сайт altinsys.ru.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один.
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
0: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейдин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300, 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Легкого вам, приятного вам вечера в компании любимой музыки Радио Омега, только что Hi-Fi. Дальше у нас с вами песня про королеву, которая любит потанцевать. Dancing Queen Amba. До этого Vnatec Back to Me.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: радио Омега, Элли Голдинг, Бён, а вам прекрасного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Далее у нас золотая коллекция, в ней появится Мадонна, которая недавно выпустила новый альбом. Кроме Мадонны послушаем Spice Girls, а также Silent Circle, Stop the Rain in the Night на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.

0: СГБА. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Леджин». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
2: Реклама.
3: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
9: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин. Всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arena-auto-changan-auto.ru. Акция до 31 августа этого года.
2: Экипировка для профессионалов своего дела в магазинах «Алтын спецодежда». Большой выбор рабочей одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. This is...

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

Радио Омега. Тольятти, 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансово выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
3: Романтический вечер на радио «Амир».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 23-25.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 99 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. I haven't ever really found a place.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.